Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.